Был вечер так тих, и волны наполнены грустью. Играл где-то Ваня.

и пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

ожерелье, кольцо и прикиды. Подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

братья Шекспира, сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака. Жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

что зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

воздуха. Но вор ее пас, он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлый скидня.

знали, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

милый уже на малине понты проживал. Прошел где-то год, и спалили вора подростки.

спалили волки. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одну для меня.